ཐོན་ཅིག་ནི་ཁ་ཤོ་པ་བ་ཅི་ལ་གན་དེ་དོང་བི་ཐབ་ཅི་ཅེ་ཐོན་ཁོང་གཅིག་ཅིག་ཡན་ལུང་ཡ་ཆང་གོ་ཇོང་ཨ་བང་གུ་ཅིག་བི་ལོ་ར་རང་ཡལ་ཅེ་མ་ཐབ་རིག་ནི་ཐོན་ལི་ཡོག་ནི་ར་ཐོབ་ཅིར་ཤིན་བ་དང་ཨ་ནམ་བང་ཧར་བི་ཡ་ཅི་ཏ་ཤིན་ནི་སར་ཏུ་ཅེ་སོན་ཁ་ཆེན་བུར་དེ་ནི་ཨ་ཅིན་ཅི་མེ་པར་ཧོན་ཅིར་ཅེ་པི་ཚ་ཐོབ
Warnang the member Namji and Nala Kebiguni, Lamni of Danger Jang Women of Jang and Angel City. Sangi Jacorsha Lang Kruyoni near the Tachu City. Argani Tungkang Langer being a tooty, Chemi, Angel Dang, Chechi, Jesin Yule. Argadin Chizunga Chichir Gostung Owa, Arisosi Argani of Jichi Tanjul Lidipsini, Jongchir Korsu Dang, Jishung Harley, Daddy Yung Yule. Chomjong Shita Rangel Jim Maturini, Jonir Nan Sorta Kani, Dongi Jim, Yenim Susajubi, Pinger Mu Yule. Мэнхэрэ рангил дэ мэтвэргэнэ ТВ тони дэ бжэнчуна агора чхэчнэ чгэ чхэчгэ нилэ вганэ мэтвэргэнэ дэ шугдир топ хэн замнэнгэ хэрим дамби чисэл хэб юла замнэн шэби ан дамбуни чэби варджэ кунжэлэ хуйэв чулэ вжэнэ чунгуни юнга дан мэзэг чэмэ чэри нэн дэ бжэнэ чунгуи шэмжэг зопчэн чиба дан мэтвэргэнэ дэ чэкэнэ чунгуи аджачи чгэчэсэн юла цума тхэпэ ялкэб дэ цангэ лэгсэл шаргэ цхэчэн дан 中国参与的人当作品的人以及原始促成的中国参与的人促进还有提密促成当支持被托过这就是这新品级等各个没特别的人促进把它的打击凶用了那次你不是的逻辑结果可不打不进行你第二节我们站从设计这次托比参与的人都不让被拉跟着节目中的话等你是从从那里的话可不参与的人都不进行可不进行你 Сансла сарту джи джунгүй лгэ дангарб жан лам дэхчүр дан, тэйчл дандэг шагэ шиг дан ба дан. Мэтвэргэнэ джи пэджи дан джихчунгэ, рангэл аганча дангзэн наму шагэ нэ тута варсэмдэ, хча чушуча Синпин джи тэйчл ена. Ништун джэбжэ ли джунгүй цангэ лан дан, джунгүй зубчэн лангэ юэнши цхучэн тэгу, хча чушуча Синпин джи мэтвэргэнэ пэджи нюгбу шунга дан, дэр табэ лэгцэл сарба дан, чапхун сарвэр, дихуо ваптэн дан, чуэн ла самжэ, джингүл дамзэн. Кэппэл дандэг жэшэгэй бэй адарчул гаджэнэн нэнэ. Ништун жобжэл ээда жэвэр, жэчушуча Синпин джи, жуньян чапсэчуэй тэмэн лобжун лан гонзэнэв нэнэ. Мэтвэргэнэй пэджэджэ дартэв нэцэл дэн пэшуғла чэдуна шэмжэгшэнэ. Рангэл джэ араб сарвэй мэтвэргэнэй жуэнчэл нэн пэджэн жуэр, гуэджэ гаджэн арабдэн рэмбаб нэнэ юэлэ. Жэчушуча сунжэл гаджэн джи, тэмэн лобжун ёлнэй джэ жунгэй зубчэн нэнэ юэншэ вэгчэх саму бжэг юэлэ. Жунгэй зубчэн нэнэ юэншэ Пинчанга Йелкаб Цуртаканга Джурина, Говинджи Сейджира. Габдира Чачушуджи Хуйшиджангни, Матваргни Лан, Хичлеранжин Чимбу Дамби, Мненшлевнанга. Матваргни Н, Арихкурнди Цанцл Сарджитан, Тони Пунджир Лан, Хичлесепи, Табджи Ранжин Джев Лахцл Сигиен. Чачушуджи Хунтунджи Табджи Взгджин Латени, Арангилджи Матваргни Пьеджитан, Чишчунга, Рангаланча, Танзин Намутан. Арангни Дирбджи Тусанзинчил, Денчульджи Кашу Сатунан Юла. Дэбжиэсэ саныг хэдэр тухшивэдэн жэцху гачнэ мангбэйнэн жэчушуча Синпин джэ тухта варсэмдэ мэтвэргэнэ дэ ангэпхэн хуанжуэрдэн тунэ нямрэх дэнсэв шагэр хэгэндэр тунгэ ба нэншлэвнэн. Ништун нэрнэ лурл хэвхэвэ жунгүй мэтвэргэнэ ловэрдэ пэджэсэ сунгэшэн. Лу дэбда жэвэрэ жуньян чапсэчуэ тэмэн лобжун тэху царьян мэтвэргэнэ хзурзун юэл. Жэчушуча Синпин джэ нанчэр тандуэн. Араб сарвэ мэтвэргэнэ лэхцэлэн жугнэр арэмпэл шунгвэ анэв сарвэ ндэндэ. Анамба сарби яюнг аджигсуджи гэцнэн дунпэл гангдагши баадан. Арангхтуб арангхпэл тачунгдан гуэчул шугтун нгунсэл юнгурсиди. Арангилджи мэтвэргэнэй панюлдан вэнжиг, жангжигжиджи шугсэ хжунчилдан гурам дамби нган пэджинжуджир хгэндэр тунги. Хчачушуджир дамби кашухдар. Арангилджи мэтвэргэнэй пэджиджи хцэрэм джингулдан тавлам ажинчмэбэр тицэнгдэвшин юл. Мэтвэргэнэй дэй лунгэ чангулджи хцанэл сэмджэнэн хтэмэр джибаадан. Хачан нэфтси зубчинджи хцихы тунгхун сакхун левганни лэгжиг шаджи нгонжир шунгадан. Адяйн ожачгжинджи хцихы жабан зэгчин сецл джемжуксудангни мэтвэргниджи лэгцл арамжиг ла хсашангртанби хцихыджи жадын чхабу кондунси. Замнан шабья жанчун чихидан лэгцлн хунтунджи блогхы кучул малаги мэтвэргни нжугнир пэджин жуур ндахчурси. Замнан шабья анамчан чацанхидан жанчун чихидже тони малагадан. Жэнчун чи чиби цунрэртэйни мэтвэргэнэй дэн гэхчуэлэ. Гэлкэбжэ мэтвэргэнэй тунлэй онгэхтун тэвцан зэг

0: yinnima gonjil la kandir tunga jiv lakhtar tangsib shi ni, lakhtil sartu ni tunli sartu warji matabargni koryig cha cangb zhan. Beijing na yuji ami na cangcil cayu gongsi suhtu kwan, gozhig lakhtar huwan, yangzhi linji shijir. Yilkab jingi ni, tunkong dang tunli, hida manha suhji tal, yabjur gangmang nangshdi. Nga ci lursi shigrimji sartu shi tab. Mungar nga ci huayibji rimji koryin na gonjil jib loshin ni, darti dawa nisim war turnag dang yol. Арав сарви хуев джин югнерги семжи сарпл шежин йол. Дарта матвиргни джи нямжи вешчул ди тартул джи намбани мамчан юн джаргни ла тугил шунг ди. Лирг гангман ла югнерги гэнни цай йол. Нарчиг зожин дан аргни тунхчил. Эй-эй бишир матвиргни лэгцэ суху шуг юн ни зубчин лирг джи семжи сарпл дан тунхчил джи тибэрэм бэрэм джи бэрси ни. Тунхчил шехтан ла нгерва тангсаб тунжин йол. Матвиргни ди Hechil rambi, argini zobji jachib danji yinjib ligi yinim tangji yuola. Munghara khilun jangsuqsa ayardiv shangki dodim jim gixzi di kibsil hib yuola. Matvargini ji huaydim nangjigib shiyo bi zikhan songshchung garigchi ji loduq jitsila nampan hitsul shung tabjang. Argidin shanglishdgawi arangil ngang linjugbi jizhiv zo tab. Sundim ni lulagdabi war matvargini ji dirim shawur dizhi shangsa la songshchung shijin yuola. Мэнгэр арангил джиб лирг чабхун чилхад агилкэб джи матабаргни гухчул цуртий хдэнжи кхэжиг гуржгси баадан. Чуньян кили джи матабаргни джи гухчул янама чиртун лхаг агун джибар гэндэгдангни. Тунли аргни джин джи сартул джимжгсун жувар аругндавши. Лунгэ чангул жунгави дикэбсэ арангил джи джангзин джандан аргни джин джи цансл сартул шагиб джимжгсутун ваадан. Матабаргни ав яхчил тангсэбшинни. Хуанжур дан чицу пейджи, джихчун ниба джи чирхтунгур гэнни цуджи инла. Лунгэ чангул жунгави динжигда лепкэб, матабаргни джим ревла тунлиб жэнчуна мунхуси на агуэр арабжим чиг янда партаби, джунгэ хуанжур джи парнун вартунг санжилла рундагши ни. Бица туи пейджила, дэхчур дамбу кундун жинни.
1: Чунгун чунгян чаасы чуйгэ джин, джэсэ чэчэп кэнгэ зонли лі чэнгэ нгун зэнзэ дэ дадэнбэй цэ чэгэсэм нингэ шэжу хуамжуро нивутайгэ чэнкэй бадэн кэлэбэй жигмэл цхондэ дэ бадэн. Дэнгэргэб чэ хуамжуро нивутэн гурвжимэй хуамжуро шавитайгэ хсамчэр дэн джуэзэ ланьэн. Жигмэл цхонды дэн хунхан чуэн дэн Янжи Юн, Ван Вэн, Чан Джун, Ху Чи Джун, Ю Дун Лэ, Ван Чжи Джэн, Ли Чин Су Чи Нга Джи Сэ Дамшэл. Цамэй дандун, гэчжи нэву сэнсэн дэнжирвэй гэбжунгу, лоту дэ рэнгжи дэ хуамжур чи чаны дэнбу вэн бадэн, рэнгэн пэджи дэ дэнкэл рэнгжин ла дэнэ шэрул кориг гэнэ рэнгжин ла кахтэл нэдэн шиу. Цамэй дадун хуамжур кошчул чуэджи гэвадэн надун тэгчул шаги самчир дэн джуэжэдун. Чэнкэ бадэн кэлэвэй дамшэл ла нянжи личэнгэ дандун, далу нэзун, Ломтэн Шичинпин Шухан Инбэй Дэн Чунгэнгэ Нгочэл Дэнбэй Ву Санэй Дэн Дэкэг Суцэ Якэб Джэ Шэку Сэчэ Дунчуэл Нандэн Шихэн Хуамжуэр Интэл Нгэн Зангшук Сэнпэвэр Гэндэл Хэртэг Ши. Мэнгэй Хуамжуэр Нэвла Чун Юн Дэн Дуэнгэй Дэн Тэнбэй Гуэнэй Нэнзэн Ши Дэ Джэмжэй Ла Кэлэн Гэнлэг Шагэ Ба Масэл Нэдун Хсэвэр Нэгэй. Хуамжуэрэн Кошчуэл Чуэчэ Нэрдуг Сарва Дэн Пэшуг Сарва Цанрэг Дэн Нэлэг Ла Шимжиг Шэн Кэва Шинэ Пайнэрэг Нуэйл Нгарли Лэгбу Шагэ. Чэ Юнэ Нэв Кунда Чэба Дэн Лэгбэр Дэ Рангжи Чэ Хуамжуэр Шуг Юнэ Бэцэн Туэн Пэжи Чэ Ламвэр Чуэл Юбан Тунгэ Кэн Янэн Зангшуг Сэн Пэвэ Нэнгэ Чэ Нэгчур Нгарвэ Савдэн Дэ Тунгэ. Лишэнгэ Нанчи Дандун Лормэ чэ хуамжур шава лэгбэр жэбдэ лушэвэн пэджэ мэнбэн нгуэнжэр шэба дэн тайкэрэн жэйу. Лунгэн чангу чуэнгэвэн гу лэгбэ шэг зуэмжэ дэн жэйу. Дэн чуэнгэн табжи гуэжэг дардэ бэцэн туэн пэджэ табжи чэ нгэхэ рэнчун шагэ ла дугшу лэгдэг шэхэ чэр дунга дэн ма лэг дэнбэ гуэнэ нэнкэ бэ хэн дунпэл шагэ. Глэнэ сарнэн дэнбэ нэн мэнтэл жэжэр ла гэнзэ дунга дэн лэшэг дэнбу дэн кэлэ дэнбу юнвэ шава лэгэджэб дэнсэб шэнэ хуамжур дэнту янпэч нэнба савтэн дэн жэчэл дэнтэ дунгэ. Личэнгэ жэчэ кэлэ вэр пэжэгэ ячэ жэптэн дэн дэ гэмку рэмпэр дэн тунлэ рэмпэр жэ гошкэб нгэндэн дэнсэб шэнэ лэшэг дэнбу дэн пэжэ ла гэнзэ дунвэр жэжэн жугэ. Чэнкэва дэн хэдэн мэнэ ғарты шэсэм рангжин чэ шэмжиг ла хэнэнэ гэнцэн дэнбэй самчэр мэнгбун дуэнджи рэва ю чэхсун. Уэжэн лунг жэгмэл цхондар шэг.
0: Замнэнгэ шэрду рангмэл дэн чунгши чунгуви цхуби тэнжэл цхучэн хгабжа чэг ба цэ жэсэм нэлэн бэжэн дэ цхунгур цаам. Чунгун чунг чапсэ чуэв дэнэ. 中共中央查实局委员呢，中央特殊局级主席王沪宁的促进了新困题目用了，在这那会儿嘛是，真的那个不是军呢。等中央个查实局的参谋了，中心科委个查实局把等啊，咱们能啥尼克个十多分大错了，特殊么说明个参谋了不是？中共中央查实局委员呢，中央特殊局级部一部长李干杰在查实局把嘛是，从点国总在给等，当时了呢，给当段。 十多分担呢，中华民族的亲情亲密，可没感情性别强呢。中国的这当日不仅仅十八岁把输等，中国等咱们能热天些别，还热心感情些讲言呢。而且十多分担南极，早晚等阿拉说，碰到那国际，主席习近平讲南极感情，阿罗拉单不是真的。罗杰杰国可不单不是真的，第二不接不接是单不是真的。某个家头接拉不成下这个错了，没必须把等。咱们能晓得等别的用物了，没必跟着动啊。 十多人民错别，吞着两米的蓝白杯，跟着激动的。中华民族的蓝青的家头人，我们就等。中国等咱们那个一个熟悉，咱这两米结束的动物，十多人民立立即，都不和三万不接，还得把药了。咱们那个十多人民等，中西中国为错别，吞着促成呢，过了十月十多人民等，中西中国为错别，吞着了几日就立这个感情是个样呢。当地促成了什么？
1: 十多人民先后去的等，都去的。别的多年了，不就下些的。一个当三克了，也当日本的用位。十多人们等，中西中国为错别，安克了，日本也是个促成那些个。年份的建设直接不肯个，联盟的同国家龙岩长谷的中阿位，长谷的班长是巴等，龙岩长谷的中阿位人，这同中共这个政局是同位的了，过这个些。 满进朝廷配件东等级内藤调人怎么办等？陕西马勒个彼此等潘金托的东家的俺为同情些吧等？追击的追中个马勒个同志啦，俺为同情些吧？内藤陕西多年没人认同，专天人认切的动物，某某某初级俺里头背过呢，内藤用我的跟头等呢，内藤那旁边同级人作为他们等，换不着的正从配件东等，根据给这个不是呢？俺们接内藤吃次了，所用呢托的东给。 全国里没作用的，社会用等电库的用的，电通下边接了是多少等？七层多位初等的通啊，电这个送用了，没得的接通的动物，比那个内的呢，满进初等下边马勒，六年给提升的动物是个十万人啊，那么个呢，做那零个呢，也不是过这个小。
0: 北村多位的同下边等，七村多位初等的同的这个，某某家菜树的同来看守备，三十多里感情，容易人满坑追击的等，北村多位配件所做真等，南城感情，对不正龙岩长谷中阿位人个，满进初等同空过这个，你不吃了咋顿顿哟？兄弟，乡亲能看见三斤果了，年肉，阿大等比菜就是么年呢？乡亲们们食用等，乡里乡里不一。
2: 娘们这个，从我那不讲多少，记得那详细团子，是从县里面这些些别下边跟着动物，从的才能得的。这就是这习近平级，乡亲们下边国家不及时改成党，从我们这多少不能看见，从小改成结果更多了，拖不中党，勒令那党是不晓得。下边娘们用学的么党，啊那边那段来一些吧，连个那作为国这个些呢，你和有给是从县里面这些人来跟着动物，拖个三八零给。
0: 乡亲党委书记员吧，深圳劳动船党，乡里乡里部也当做空吧，不正员吧，没二单，没给提，从的是不麻烦了，担不起了。从的里单多呢，你是从你是几个多了？乡亲党部也娘们这男的这把内容，从我们乡亲党乡里乡里部也，是从县里面这些地方，特别临近南门的，啊，这他娘们个党，他就是很多呢，他就是男的个泥土不得了用哇，这起码让党我是一把。 是从小一直认出了，认他那个亲人住啊。城镇马路上有牛肉吃吧，菜顿吃吃了，但那个公平住啊。同你家忙些这么点，我是应把接了，跟点当你。人来我们的容易，托人个几个人的着急。村子里南几单多呢？大路呢，龙岩长谷中阿湾，古山边路沿了。几只滚动机，参差乡里等啊，江都乡里，比那个乡里，松石塘乡里几节，啊，那个个电层很严。 托他娃儿是么的，这就是这习近平的。我觉得伊拉单不容易，彼此托啊等，彼此托啊，农村彩托啊，石村彩托啊，几拉么个的？人点不晓得不急，石村县里这些呢，单子那么些个。几克么点这个等，彼此点这个的，彩他单松些的。几克么松就等，托你配件的，他们配件等，盘子那如何得结果呢？啊，今天那个啊，江都几的那详细托你配件的，啊，忙着啥等的等啊。 통입 제트 아름다 통화당 차습시 바도든다 통을 흐노바당 차든 진제 통칠당 비츠르 십실 비츠르 당죽 속제 편차 조니르는 사바 비츠르 두 마냐바당 통입 제트 통화 톤진 인진제 차마마 속제 가는 세와 생리 톤지 토마 린는 십척 진제 톤지 사제르와당 선튼 아른탕아 마비 마지 예차른 탕토비 총속도 예불 근데 동화 토르근거 땅르바 생식 톤이제 첨초도밥 지시기 산스 사르토제 근데 니바 치르 동화당 톤소 십슴제 텐줄 사르토 남밥 좀바 아저름제 럭슨 좀이 신차 카습시바 생식 리르제 톤치 니흐사르비 톤큰 즉진제 비츠 토르퉁당 판디 치르 동을 근데 시기 말르 담비고니 총르트제 초바 도브치 동화당 Shengchinarimbi, jachula cungshtaga zhigandang cewirjeba, kiliji cungshtaga jesangdang dobchirtungwa. Cungshtaga nishchung dodim cedantatungwa. Tungshildang shircung kurjig maalaga gagmidatungwa. Turgangab jangdug jidin shangshig tunzijir dibin jantsuniba turndagshtungwa jishigi. Mamang shigindirdang shangli darjijir chashugab yinchungshini. Tamangdang yenangga shangli nyamjildang, shangli nhechilji lamlig tichangdadangshdi. Мэрикага мамон мангцхуджи тони джерэнтан парви кирпугу нямчул ганлэгсэгэгэ. Сянчиндан буи нямжил джимзэгчэнсэбэ нэнгчэна тэнгсэгдэ тунгаадан. Касымжэнджэ нямжил дуэнчулэгэ малэгэнцгэба. Ажангдух джидэна сянчиг тунзэ фширтунгсэ самзэгчэнсэбэр хэнхунба. Цонгунджэ джунсэбэ шуэнэ дарджи юнгэр гэндэр тунгаадан. Сянлэджэ хтобдэнджэ кэвэн джугнэргэ мзэгчэнсэбэр парилхэбэ фшижин джугэ. 从第二等乡亲的乡里乡地听见乡亲等不以娘之计从困难将都和集团乡系团结写出些一轮子信息笔和那次的卡不着西巴等错生可等乐度去乡亲的参与了次听乡亲的传达大哥多的句龙阳之县的村困难马坑才有公司集结而集体当时的西张金刚给我们的西张黄元等精神是个村的西
1: 他在东北采不得人的采建人的话，上千万亲的人类用汉坑个，也用我们提米出去那各部主席为从混都有比提门从那不是个个人种个的送的，咱们那边长期团里担任永年给承办等，从混那江都太用当日不团里个南巴三镇西巴日总的前端的都是不是，也用我们请个提门马世光等马富成人请扎起徐庆明。 江浙根基都是不出息的，上千万亲的人类用汉坑个当主书记人吧，主任人吧，张宏元，你们的都是不出息的。他们那边还几次国木中期的当，门外中期的送的，从我们参谋组里马根才公司，加了了沿了公司所，开了一家团结的火炕当，村子店里，三十多的错大坑，南郑这个镇现在几次三十个席的。 参赛团空三分等六十六三十多了，团里人不，这个我们松松总书记那次来议论十七十八马事了，开了一个干科活动，他说等比李总啊，人们就李十八等孟处级等一个么子几日些，多少参众个咱们人比当日整个参赛团里马龙子真些不，你不得二个你见等，江都见，你们这见几个别介看不上那么个呢，参众松书记，你们这里这个还得个说中些的，江都团里这他个十七。
0: 这个灯拉个布，啊，电人间的真呢。参赛团空，兄弟为主席的，也可不就，我们团的助理组织所中工作些的，他们的参赛团队就是跟着当呢。团空个拉个车队，别急着跟你是内单硬个急着跟着东边些单。啊，大东边车不接人呢，从我们乡亲那儿太多离空下位，哎呦，难看个，历史把当立足位，前科没得通气息，前端切出了尾巴当。 从我们乡亲那儿单位登个头级，投资十八档，啊，给跟钱某李光斌那不单涨呢，乡亲太多的空间，李十八档立足啊，你家单只是个咋么啦？切断十七皮，当地切出节目以来呢，乡亲那太多的空间，李十八档立足为，参与当特别个呢，立刻能和那开特十八档，啊，人个级前科嘛，你们这些比你把切了动哇，还是那亚团结，咱们的钱数说中些吧。 啊，今天我们李都杰、杨叔都陪我进行的，从我们十万之争了，三年二里七万多人出现了。七尺剑囊盾呢，乡亲的太多的空间，立即动一动，送这个当时不晓得。李县李子，三坑的汤个，你吃当菜热；李县李子，三坑南边二个当，核心特别有点紧呢。三坑么，让我说中当，啊，能和你们这个说的谈呢，当三将，这么当别个呢，你是不加不要了。 Chechil Hrtang Sabjang Gu Diwa Tang Sonim Duba, Nzabchil Rangjin Tang Guachul Rangjin Chimbo Dambi, Yachi Lishilpa Tang Lizuwi, Rangyi Je Semkham Chirtun La Hinnan Yagba Tang, Semkham Je Nunghim Nidin Ngang Sewa, Semkham Zang

Zima, ti stavi pamka nyojeril? Re, tata pachir nyojimara. Ti chenge ups thungchig thungna color thungchig phil tasik. Re, ngachi tondg chisg yinara arngni ji lgbangui. Arngni ji arngi sa jili da dangi ta nyamnyung yojoda ta chenge galchiga. Тамхуй нюаму, кырва лапи хцы, кырва чхки хтан. Я на чун жичгсо, чосона, чоранг нинкуна, яна мцэг цойчона, чоранг ничи кырва лапи хцган жугжэ, яна кырва чхки хтанга кыржэг мка цойл. Re, kirwa lapi hirtsigra kirwa chakki hirtang yi jiga mada mangasi yoji maari. Re, tara yonu dadgu aranga mtsi mdi hirtanga chi gal chiwi mada yinjiri la. Yangna arangni la chi chen chiwi ma. Arangni je simtangni chi nyung niwi ma di yinjiri la. Rupo chung chung su nga su ma sa choni yongji nara aranga chen chin pa ma. Арынгэ чинчингэ гэргэнтэ наминара кэрвала пиштгэра кэрвачкэ хтэн ичэгэ мэтэнит тишэнгэ гаяннэнгэ шкамдэ цэнэунжинаин рубо чунчунцу арынгэ памадан нямтэ ёнэгэ тисэл тачун арынхизгэрэла тэна тисэл дэгэнэнгэ арынгэ памадэ цы юкъашэл Памаг калинчу, яна рынг аняни цамара, джигтан ечу, татачанг калчига.

야, 나 정 시작처. 다른 게 티파 가르치게 잠바 정문다가는 아. 아직은 남진다. 담지라 로조 오르가니. 사시 로드라스과 뭔가 스타지 오르가니. 영나 담지라 시조 오르가니가 주보 총총서 카탈리다 땅이 Арган шчёпа цэрэнлгэжи замнан заби аянсэлж шухба зэргонуг тавши дэвчэнгдэгэнэнэ джэви сэми шух жабасэнэ штамжэцэ рубо чонгчонг цэнмэр нямчу гэцэлда шэжу ел хэнзга чэмцэн шэгу шэгу зга вэх сэмьюнэрэ шэгбу дэгэ 人个我能你话单把行的下生下就个钱了谁知道俺个该是说么子个是你的等于擦擦肩膀你话中的这个我是路看过那个处理我起话个个的个人的不是他们等子爬马拉而对话的个一么什么个 그게 걸러는 노라 아디크른 하츠 참노 디스티다 등이 스튼근 망니니 마츠크 파마니가라 하정게 알가기욕 디셔르 원정와게 총속 뉴총셰비 니와정다 등이 응거르 망아스자이 시라타노게 파마니가 속이라 알가쇼체리 스튼근 망아스 이스 Вочуата сача гамзга сүнни штамо мгаз ргзгра кырги вжмнан доног нива хчигра жон матзг дичэнгта кырги мтлда сача сусу ниги лхцлы жонг сүнс нинсиг вочуа ил памсин шташёни жогоногашкапти арганбузг дозис до чинанда вочун семецгре тасире дгмэйс вочунга кэрге чэсга дкконина махе тэнита аргамбуте аржэмсэнтину аргамбутэгэ чи агаштын гэштэнга кавлин дгну гэштэнгэ та чу штатэ момагэ хомачгэжи Чи драма хине тэзри шеше тонжура таргалынги агаштын гэштэнга лионог кабрынз лонтанс очун ям цари аргамбуко тендаг мунчинз чхиотнина тэгэр жимсэнжиз машире аргамбуго сочхын тацг шкал хиногэрсэнг хтаг мэнгэм дөнжимба 고이다 뜻이지야 더니 워충거 아른거 흑세는글 유철 어간부대 신이 소치나 속거 시가시급정이 쉐라 파일라톤 당스 더니 크게 어가르카 쭈쭈근응니 쉐라 유톤디 파마니기 키 판바요노그 니와 시그라 정메근 돌리 영치르 니와 중거 어장플라 당당스 영닌즈 워충 긍둘라 미 니게 너츠르즈게 토라 토나라 어동우 톰부 톰부즈 긍고나 샤카그 층 첨부즈 요니마츠게 층근능나 샤카그 츠게 어르나트즈게 요스 샤카그 츠게 남게 차차 어르르게고나 어조릉샤게 요스 키 샤카그 Чакатарги чусувшяка юнина дэн доли хшипта джиньяну. Ниман датага, ака дяу цунгаси му на цазг шунги арымчу джубки юкия. Дерминг ами хтурма ласква га каси шимбу мгазг чари юнну кодхи нари. Дэзри датанги лавлун тазгу яки юс. Карги хачинга танг чали юну гашчинга ордунгу дага хрца кэни язма 아니 숨스 스카브즈가 어둥고그
ཤ་ཀི ཚང་མང་ད ཡང་ཅིར སང་སང་ ལོང་མུའི ནོ་གར་ཅེང་ག ཨོ་ཆུང་ཁུ གཉིལི སེ་ཏང་ཟ དེ་ད མ་ཤ ཤ་ཀ་ག ཨ་མ་ཤ་ར་ ཐན་དང་ ནོ་གར་ཅེང་ག ཐག་ ནམ་གུ རྒྱ་ཨུག སིམུག ནལ ཅག་ཅི ཡིམ་ང་གུ ཁོར རང་གུ ཨ་མར ཅ་ཅིན ཡོ་ནོ གོ་སང་ཟ ཨ་མ་གན དཟིཟ ཅི་ཅིག་ཚོ རྒྱ་ཨུག སིམོ ཤོང ནོ ནལ་ད ནལ བཞེན མ་རེ ཡིན་ཇོ ཁ་ནག ནང་ ཅུ་མ་ཟིན ཟུ སོང་ཡེད ཁ་ལ་པི ནང་ སོང་ཡེ ནས་ཅི་ དང་ནར་ཡ ཁ་ཏེ ཅུ་མ་ད ཤ་རལ་ལ མ་ཐ་ན་ད ཁ་རམ་ཅུ་ ཆི་ ཇམ་ན་ར ཕན་ཐོ་ན མ་རེ དཟིས དནི ཤ་ཅ་ཁ་གེ ཐ་ཁ ནམ་གེ ཨ་མ་ ཨོན་ ཐབ་ཅེ མེ་ནར་ཡ ཨ་ ཐབ་ཅེ ཡོ་ནར་ཡ དཟིས་རེ ཏིན་ ཤ་ཅ་ཁ་གེ ཨ་མ་གེ ཡོ་ནར་ཡ ཐབ་ལམ་ ཉིག ཤ་ཅིག ཡོ་ནོ་ད ད ཟིས་རེ དང་ཡ རྒྱ་ཨུ སིམུ ཤ་ཅོ་པི ཐབ་ལམ་ ཤེབ་ཏ ཤ་ཅ ཨོ་ཆུང་གེ ཁ་སའུ་ཟིག་ཉེ་ནོ་གེ ཆོ་ནི རྒྱ་ཨུ་གེ ཕོ་ཐང་གེ ཤ་ཝ་བ་སང་ཚ རྒྱ་ཨུ ཕོ་ཐང་གེ ཤ་རུ་ཏ ཨོ་ལོན་བང་ ནམ་ཅི རྒྱ་ཨུ སིམུ་གེ ནལ་ ཏག་ཏ ཉིག ཐབ་ཁལ་ལ ཁ་ཇ་སིག ཁ་ཤ་ཁ་ཏེ་རྒྱ་ཡིན་པི ཏམ་ཅ་བ་རྒ་ད དང་ཡ མན་པ་ ཚོ་ཅིན་པི ཤ་ཁ་བ་རེ ཨོ་ཆུང་གེ ནི སིམུ་གེ ནལ་ ཏག་ཏ ཉིག ཐབ་ དེ་རི་བྱ་ནོ сара йил мачи ани га шишк ко шефтайри тац тани о чунг джеу г олумбуз гвири потэн г гоки хтав г паун чембу з ё ното хтор та чиг дан ну ти нан на чугма гармр ани ё нода о чунг олон дан тани олумбу намр га цама ихэм цари ани цэл т джеу яши ис ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ ཁེ རྒྱ་ཁིན་ནི ཤ་རཏན་དང་ཟ དིན་ཆུར ཨོ་ཆུང་ག ཇུག་མ ཀར་པུད སེམོག ན་ཁོང་ན་ང་དང་ཟ ཇུག་མ ཀར་པུད གི ཐ་ཐ ཤལ་མ་ཁིམལ ཁར་གི ཅན་ཅིན་ལ་ཁིན་ོ་གར་ཅེང་གི ཁོང་གི ཇུག་མ མ་པུག སེ་ཏང་ནོག ཇུག་མ ངན་པ་དག ཨོ་རུ་ཏལི ཤ་རཏན་དང་ཟ མཇི་ཐར སེམོག གུག་ནང་གི ན་སགར རམ་ཅི ཤ་ནི ལས་མ་ དེ་བར་ཅར་ཅིང་ རྒྱ་ཁབ གོང་ཨོག མ་ཚང་མ ཧ་ཅིང་ ཨར་གའི རྒྱ་སིག་ཤ་ཀ ཝ་ཆུང་ ཨ་ནང་ཡི རྒྱ་ཨོག སིམོང་ ཝ་ཆུང་ག ཆུང་མར་ཅར་སོང་ཟ དེ་དེ་ནས་ཟོང་ ཝ་ཆུང་གི ཇུ་མ་དེ་ནི ཆ་ཏང་ ཨོ་མི་སི་དེ རང་གི ཇུ་པོ་ཟུང་ཤི་ཏ་སི་ནི ཨོ་ཉོ་ཆུང་ཤི་ཁང་ རྒྱ་ཏ་ ཟམོ་དང་ ཨོ་ལོན་བུ་ནམ་ཚལ་དེ ས་ཆ་སོ་སར ཨ་ཏ་ཁུར་ཏ་སོང་ཤིང་ སོཅིང ཐ་ཚོ་ཅེ་ སྐལ་ལ ཉེན་ཅིན རང་གི རྒྱ་ཁབ ཆུང་ཆུང་དེ ལགས་པར་ཅུང་ཅིན ཨར་གཏི ཁོལ་ལ་རནི དེ་པ་རེ་

0: ཁང
1: རྒྱལ ཁྲིམ ཁསེར གྱི ཉ ཤང རང ཉིལ སོང བའི གོ ཆ ཁྲིམ ཆུང དང ཇོ ལམ
2: Я седэнгэ санхын ханджи чэнам бав дэмэй на чэцэ тиртэрэм цорхун жангдгун ямчэн кэн уоркэл лунчэнг чэмчэн тэн пчолэм лэцэн ла самбэр гавсэшэ на тэнди лэцэн донзэн ба тэн цомдэг ба тамжэн чэвэн дина тэнди чэмчэн тэн пчолэм лэцэн дэ цамба чунгэ нигэв гэру цамба тунгэ на жохэ эшибра цамба ниэв жатэм хившайн шүнэг чо дэрэнг цамба тунгэ жохэ эшиб гэ цамба нидан ашиг жуэл
3: Jolhui Chema Chungsum La Chumchil Chatang Ranpaya Jolhui Rishiv
2: Renyan Kanamba Dina Derang Chamba Dungu Jolhui Rishiv Chamba Dina Nga Ngazi Solo Orga Dung Chung Kalit Gwinan Zung Mamang Chumkhang Chumkhun Chalang Rumba Jilda Dungi Da Gwinan Zung Gung Akung Nip Shungnu G Njimjil Donshin Kor Gung Ganchi G Soji Ndamu G Jojid Gorug Shio Dina Da Jojin Da Chi Shungni Na Yang Na Da Njimjil Donshin Shungji G Da Ganchi Nda Jigni Sizga Yoni Na Jima Nga Tsu Jachi Longzhug Mang Tsukun Da Tung Dar Tawa G Kirgi Da Soji Zina Choko Joji G Choni Da Rang Rang G Gung Gung Zga Nyam Jo Go G Ndih Kor Gung Jiyo G Kirgi Jachim G Tambib Gung Tug Zga Dor Nang Ego G Di Kor Nig Chu Jilin Zgil Ya Cham Khun Demu
4: Demu
2: Re Di Dang Na Da derang ge jokhe shib ge chamban di nang da soma gong de shan rang li gnen gong a kong da ni dan jam jil dong chin ji ge zo ji shong ni de mo ge jo ji zgen se ko ka
4: ari
2: a de dang na ta chir tang gen jam jil ge dong chin zgen na ta ka tu de jam jil ne tu pa ying ye yong ying ni ta ge ja li sa ra ga ra da na chok ko de na ta jo jin der ta us gen chon jin na nang ge da jo pa jo ya zin na chok ko yang na da do dog shug ni ge so su wa rang gan de chaz ge zo ji chaz ge li da chi jo ma mong cham kang na yong ni na se di la da ni ma mong cham kang ge da jo jin de chi ta ge ja ni na jo ti kor ni ka
4: Oya, ta tungu mu inji na ngi njimji tunchin da ga yung tang tunchin da chasga shung da ga ta jishe ju yu la. Tan da ngi che kuri nyinga yung tang jahi tunjibu dorji zi tigisha liu jo mu, yung ta ta thama zinzu yu na yin. Ta inji na ta ta sang yung tang tunjik kalaka ni jahi se konu ra tunjib se konu da nige alongkur kuri shung tang da alongkur ku tunchin shung tang zi. Alongkur ku tunchin shung nuga jini ta njimji nyan tukpan da tukunda yin yin tuni da li ngin zin yin uhtar na ta tunjibu inji na ta sang tunjik shung tang nundi ген хцуу кырги кыргого тамни жахинжина кырги тасын ко тондук шондугунда гэн тайванда тукунда кыргого тамузгра тарата тасын тондук кыргоону болон кында тукунда го та анын кырго дуку мома инжина та дорджи секунда шчигра те масыл та тондук кыргоону болон кында та цанхик кенгу до тукунда яг билмек та чи секунду цанхик кенгу секунда та яшки кичали уна он там чочон шен секунда тэр тамни алонкур жемба у жахи кыкро нуга лонкунде та цанхи кы ненгура чунли кы ненгу та чыма пэлу нимэц та ненгу кы дин нани агылмек тага жини ён тамай чымзын нахсанжи кынга ён там санжи шиватарна та тасын кы тондыгында шуңдали жахи имжина арымба гва гы мисчинга цала ён там тондок те масы та тасын кы тондыгында шуңдали кырги ён там кырга шава ина чук лишкан да тунда лима тым нуга нема ндо ён там жара не хани не жара динчан да тук такачилок тарата кырги манкыни далдатан да кырги хүмүүс орчон зинната найюг нүгө тицүндө тугунда нема тикчен нема жара не хыгы тыкчылык. Тени онтан самба мүндина кырга онтан да лиштын кы чолчында тугунда согонун дөгө нема нема сымчы тамба нема гөч тамба да тукура. Тамани та онтан да тасын кысанжили нүтарна тонжубин жина та тасын кы тондугунда шоңдали кырга мешчүн кы чала тунмек. Айтарам тондугунда шоңдали кырги лишка лима тунугу нема нема гөччени нема жара не хы. Тени онтан кырге та манкан идали найюг ратым семчин гэ кэргэгэгэну дэгэ тичин дэнгэна нэма сэмчин нэма тэгчэ таамба тэмэни лиштун гэ да цопчил эндэ дэгэндэ сошчун эндэ ёнтэнэ нэма тэгчэни нэма гэвчэ таамба тэмэ зэгэрэму 다 돈득 넘어도 쉬운 데 땅다 점주 돈 진도 못 그래 내가 주니 용 땅에다 점주 니 똑바가 인에 돈다 땅 돈득 더 탁 쳐지지 탁 쳐지 넘주가 이즈그라 그래 저랑 돈득 더 탁 맞추라다 맞추 마마 참 큰 건데 용 땅 야라 어떻게 달린 내

Камидер чиким чеканауни, тогржих чик. Го очолади анди тогржих чик юканауни. Тутэньо гстар машин нуни чиясани. Даркела канинжина, тасын го чондо крула карта джинара. Та чундо шашукола кани. Та лама чифтаняны ёчури. Умухтаняны ёчуржара. Мутажина чамбы чифтаняны. Очо там шибенона. Тиге коингондор чикрынна. Тасын нуму ёкэсе юрдугутэ. Ты анчинни конесе джина, карстынгра терунь ахчип дыранды гасвшил. Карстынгра терунь ахчип дыранды гасвшил. Джина терунь, карстынгра терунь ахчип санкурк нони. Та санкурк дали, санкурк чикинни кушанмир. Мехчик кавзик дали, та корман нарадыкуп чикисымли. Ты нунг ты джина, харасыр анчина, мне не крыстықсымли. Та гандықсымбу нанна не крыстарюли. Ты нунг нинг арынгы тинжу джина, карстынгы санкурк чавыра, терунгы санкурнда чувара. Та чапрах намсал, луко, рангур, тасикла, кандусер. Та чапрах намсал, вичету, окэсэ, джина, карстанга тиркара, теренга тиркана, теренга тиркана, арк. Теренга тиркана, джина, галанзим, зонура, арк. Ти нуни, джина, так, танхи, шанура, мунг. Ти нуни, джина, так, кандусе, джина, ачу, ндыртан, галака. Галанзим, зону, галака. Ти нуни, шуку, нига, чапрах, нига, чепу, манчур, нулака. Дэтан то теренг нирагат тинор кисенгина санкур гырак санкур гата харсрин кынга тина та каредина харка сыркайнга да сугуну те чапры чепу мену тинони гина гланжи ману тамхы ману там төрдишана каредина ненде чүнгэнгина та мяхи чөпчил дэ дугунда та мунду та гина та кынгала кани та дэртэнгна чи сатэнгдан баре джин Да то кунды. Сатан дай бар. Шиу кача до кушатан дурчи. Ти нуни коре сежина, теренг ни нуни инжина. Узун нугу мортыкчи куна көсежина. Теренг мне не кыр сыксын бу нуни. Карты кыла кани чатын нура, шира нуртын ни кырдыр оны. Карсын мне чау нуни инжина, карты кыла кани гыксын. Карты кыта ни удатын. Тоши йону тари. Тенжина жан кыры нгатогун. Чел годын гыр жемсим я кыра. Но теренг карсан теренг ниги. Керен гочи бзонго сердунгла кани джината джемсун ка токкай тинуни терун инжината мадунг сагла кани конам кони манго тси джина очу царкур чигсэм буноны инжината царкур хсэм дедугунда да тиге бишанго тси нарынгур тасын йенрара динун го царкур чига инжината кармагла кани нга шаннура кармагла кани га инжин сгил томатак динанга Ngarang kertasik la kan jinsik sunna thang. Chan kuruv shiwa se kunung da dukundi injina da tsikinag mang. Khtam yung. Khori ki sonsib ka la ka tari. Ode, khtam yung. Tinu ni tisu tung. Chan kuruv shiwa yin. Chan kuruv trika ka la ka ni yarib chamsang li. Nyakshik injina tisu lu jirang adagam ni hachir maa kutan durch. Arkar maa jirang adagam ni. Tinu ni injina da khtam yung. Жаршин мүнг. Тинуни санкур жапари. Рыгни гы качен рамжири. До инжината галанжи манур тара. Мерчика инжината тису тунг. Санкур чау дыртунг жина. Санкур чау нанг часа дуку. Маранг тасикала кани камунг. Тинуни конресе жина чу. Теренг нинуни инжината кача гы нони. Там гы нони инжината конресе жина. Оршиле кону мүнг. Карсыңа тина нюнгы. Кысым жандық енжіна ғани мүні мек. Ғани жандық чады өкіра, карсыңа тина ченің асың өкіра. Тиныңын енжіна ең өре а жандық, кирімі жандық. Тау жүк өредіна, нөмір көрімін бір сейласы көну. Қадық өнжіна қтам ка, өрма өжеп шаттығынды. Тиянчын енжіна та, Шел мүгі кінхін ұқсы тізі күнің қады құқара, қаны ғанжына тақшығы орма қысым апшат, тақшығы орма өжеп шатында. Қамне леға жандығыр, керімі жандығыр. Дей лақанын енжіна, қытым өршілін ұлақаны, қамылыл ұлақаны өрші цағайды. Тейін рөне ұша қанғың ченің ұлақаны енжіна танды, ша қачынын ұлақанын енжіна қытым шәкі жанғылдады, шәпші кірсапа, кіп, шәпші кірсапа, кіп, кірсапа, секунды тұғынды.
Та кухтам гум дурса ин далин жина. Доор ма хсам ажа тоно. Тин дун да суг нун кхту шин кырчи ги ян ян секунд доор ма хсам ажа тоно. Тин дун и таг нам яран жук кил чангу самар нун кирчи чангу секунд доор ма хсам ажа. Та нэг чун рема ян да секунд ка доор ма хсам ажа. Дитан на хтам гла кани жина орши кла кани каму дун ни мек. Mekra tenin kone se jina chur karma janu la kani jina hane gsi yu cheno kola nur chikar ta se tamu di yok ngarang gsi na karma janu la kani kone dina vlam chi chimu do song na jin do koi bo tamu di shin ta nur chikar ta se lo kharchum nyagni jina karma do hachir jina wa ko mab jin tenin jina myg chiga jina ta te ger jig mam nyong du janu gana ta kone dina hane gor jem chin te chik ta ju Jemzin dia cik tak ju. Di la kah ni dah orang orang kerak tam sipar kerana dong dia cik ju. Kasam ni ani maaf cik nu. Tiang orang kan main jina tar cik maaf ni orang tu jam nu. Dah makin ni rezina dah makin ni mar. Dah kau rezina angkat sah sih mungkin orang orang sekarang orang la cakap uci yang sulit. Belum cik tu nu ni ani dah angkat yom dah kambo sih ni rezis. Lama chik song no nyani da tang da yom da kum bo tu shin nare. Karchang karma ma vjun, tirang karma gur chit ujam nu. Kata chede zina ta, tinong na zina ta, tsu yin an bi jang gu lo gonu, sikar yung kambi metak cho gonu. Tam tsakak chiko rung zani ma tsilin zina muradik zo gonu. Sikamba kongo hor zo gonu. Dhammu yotang da kanre se jina ta chu ta tige chi chu maap shin shako nu tara. Tari ngu maam yonu narzi tongu nu, ko maam yonu anakhtam eko nu. Ko maam yonu nishkar marjiko nu, ngu maam yonu nishkar marjiko nu kata, tagav jam nare tsi. Na maak shin namare titang na, shen chen maane ndon nirka, shen krim chungan zin nirka. Rang sam chak chal gwar kwa ki, rang diwa imandab jilandab chil ki. Saju gu khara ma saju gu rmin ching chak manjig. Tien loni kare zinar kacha namu yu, pshakchun namu li yarmara cham sona. Da marg dhik tondag re, rang ni ka tondag re, sag ni dhik tondag re. Dhammu dhikin jina larjayam riwa yokamek. Rangshiyam riwa yokamek. Dhargar lakani zhu, samlo rikhtanju lakani, kachin nanga tuanchen rezi nu. Dhammu ni jina, chirkiv shalin yo jina,

0: Та тэрэнг дансик ба жипсэ шэрнга у томнуг жигтэг топкэр жэл. Рэ тэнанди чони ингэна гэсэ тэрэн тангкэл гэ шарга топкэн мэнту ингэна ян чапчук зэ жэл. Аянгэм бэм гэнзэн гэ гэнсэн рчэб. Жигби дөнкэр рчэб. Сонэм тарги тэнсэ гэ тава тэптэн гэрмэл. Трахи гава Rinshina Dorji Yagcha Sirlin Sonam Ghanshig Tsetir Mbam Sirlu Khtamdin Dabla Sonam Tsirin Parwa Kyab Tsizung Kyab Chizung Khirwa Dorji Serin Lozang Jansu Gendin Kyab Tiptin Serin Retigna Ata Terin Tankala Tsili Daunug Nyanyika Sabdin Buingina Ata Ta Kartuk Tua Danshi Yonug Ata Danshik Panda Nambaril Tigna Danshik Panda Namba Tsongina Yang Tatung Ta Nyin Ghani Gan Dandir Ga Gorim Da Jali Dal Tungi Ta Tankal Ka Sharga Tumnun Da Yingina Timdil Shinayin Ya Tsangmi Gafsiz Gnaro Та тэрэн тавар цонгина тэрэн хату гэн намгил лоин чанлаг гэгшу шажул бэкур та цонгинар тамшин дандарн дэг гөрм гэ чонни дяна чук памна чук гэн хтар кэм чу тэрэн гэн дандарн дэг гөрм ашиг тэгна та мэрэг сөгин нэргэнэн дэр гэнзэн дэ мэгэл лэна чук яна тунхуа мэрэг пэшон сөгин нэргэнэ яр гэнзэ ячу гэ тхунде чи шиджи зэгэ гана мэпаз гэ бжиг юл тэ чу чэмдэ ин зэр дали гэшу сау чэ сада ир юн нэгшон шама янда и дали чэвшэл юла тэгна чэн амба цонгин Nāyō tātāṋ tān dāndir kī chōlāp shīgī tāṅkīl kī shārgā tōmnō tēmdīl shīnā yīnā.
1: Rī, tēmdīl shī. Tētāṋ nā chū sāpā gāpū tāgmī wāchā tāṅkhī dāñshīn dāndir kāw ngāwān dāg jāndīng kārāmbā tōngjī nā chirtāw jābī cī nyākhā nī cī nyēshī kārāngdī nī nā gā nī gā zātakān dāndir dāb jīlī dā tāngī tān dāñshī kwa jōbjīl dēn tōngjī nā jāndīng pārmā gā tāngdī tāli wā gā shūnī Danshi kwa chobji pun da ga mangtun da mara chingdun. Chichib ja, thamdi ja, tathir ja, ayambam chakhi, chekhul chakhi, chora, sang shangchag, gombu chav, tuncha, chambu gar, Thipa ga, khandru shkyaw, lobzang tondrav, tori, khwasung, rinchin ga, chagtar ga, ayangchiv ga chiri, kartak tanga peru, chanamba, temdi sha.
0: Ya, tsangmi, terang tangsul ka thola tsalunda namba, gapsiz gnaru. Тэгэна тэрэнг варкэм дэ картэг тунаа нүг нэ жовгэл бутавар цонгэна ата нэ чэгэж дэрэ нэн тэгэрэ тогэ дэрэ тар цэнгэ далтэнгэ ата хэндэн фарма гэ чолаа нэсэ цэл сонэрэ тэгэна ата сангэн гэ дэсэл аргэ гэ тунэ зонтэ ян аси мэ тэтэ хэндэн фарма дэн гу сонгэнэрэ
1: рэ чакши дэлэх
0: сангэ гавсэн оро Rē lōntan tāng tājīn dēng sāngkhān rūpa nāmbā Sāngyān tīsū lārgā gā tōni ngā sū mā tātā jāndrīn pārmā gā jāndrīn gu sōm jīn Kāp tēng gā yāng ngā sī lēsān dā lā tī tār tā tōkir yōpir tī jī chī shī Tār trākhī dēlāng shī

0: Aduma, Rimanduya, who tickets get it?
1: Seron Tamoshi, Olguna Maru in Numerka, Olumer, Tesuk and Yenda in the
2: day. Olumer Charti, Anisa Dum, Olusum Charti in Jovrasum.
0: Ya, Tanzo Chusonere, Aduma, Rima Yunduri.
1: Seron Tamoshi, Dana, Nyudu Lamp Menuga, Suna Sunamari, Nyudu Lamp. Денжик жирса инэри.
2: Жимжил адгилым сэсуншил. Денжик хийша сэмсэзун.
3: Жумр тахуй апи хчинур ин.
4: Хыгып шапа пови дэнча ин.
5: Дэ, ядэ вони гэнча ин.
6: Жумбо чонгчонгцо,

0: 야 냥이비 두고총총소 다타치 저거 산지 능진반데 이제나 나총시비 가치크 찬총니와 티바 가르칠린 리 다나치 티바 가르치크스컬음니 아나스트므라 시둥 리중 응그진 디안체니 다키스르거 동라스과 아시 마즈가 년즈가 아리 데릉진아영 가나스트므 유과즈그라 시둥 유과즈 체테고르시요 다나 두고총총성마거 긍안년난도거 ri ta manim bi yar hun de po jar ge ma she chiz go nu chiz yin zi tang na ta ga yar jung ra la nang gi se ga yar nang tang i chu ku chong chong mang a zi rang ga ma yim tho ta ra ge ge na kha ta li rang ga pha sa phai la song i pha ma tang san te ta ga yar sung de ngi na she po zo ro ku yo nu ga shkem do mo zga khe lok ti tang na chu ku chong chong chong ma yang rang ga pha sa phai la song i ga yar jung go to sang de she po zo ro pi shor te phama tang akha ani rang ga dewa ga tanjina sacha tag jezi gomsul yuqwa gangtar tangachi mazg jango ga titana rang ga phasa phai ga haracha naksam tang jelbi ing khin tani injina phama tang tanjina akha ani ngalam na yo nu ga ayang sta na chu nangis ala tang ala yang ala kh ti hanchini kheta anartam la swa shepa la swa маазыг жанжу татахши гачинэр тэнжинаян нэвэрт чиг кхкэрзга зун дэртэнг имаржанга зу сэму нацгүй гүни жанжу татахши гачига ри тнаачи тэрэн типа гарчикэрклэм дэвжилэн дэгатнга а тукучунчун цэнзэн гэнмүгшэ нуга нартам араун тэн аргэму мава нисэгүну ашин дэсинэн юйл тукучунчунди анартам чигишэк цакэ нямжэрэндуан тэн нэнгис хтамжикэн гонжиг варсамда юкозгэв жэнги нартам динэна гацин ньюрт хигонуга нилгэрэл хавша чэсгэртунгэ юк тишва самжиг юкозг тунго
1: жобо чончонцо чэчудэ мэйна га тимчинзо синьонтоп чонгэ лома чэнзэн гомоен ни дэран чэчуна тэмзэшэлэ нантэнгэ кашэн рунгонтан аргаму мауанисэра хончэлэ якобс гэнга она аргаму маони ёко аргаму мао тэнига сянса чончонзга жэрэг жоконг та чондэ санжонэ гэ сянса зэ ёзэ сянса дирчи чонна ардо палонзга чэпу чэпу зэ ёзэ аргаму маониги лоржо лотг тави аргонс цэ гэнгэ лотг жагс ситанта ардо паонла кэни нартай аргаму маониго чэни хчукосо я зи шэжэра чинжэдэ нинцгата шэлэр полон так ама нжигтэнгэнта чэсгэшэрти лаки рэдгэсгра аманига зэдгэдгэшэгра дэзэшэнэр тэни амагэзи жунгангэ аманиг лотгсини мачва тарун аманига зэдгэдгэшэли чикана чэсгэна чва чикана чэсгэти зэнэр тэни та шэлэ сонг гогэ жари хамца чэнэ чинсан гангу кутанз тэни шэлэ гэ чинсан гангу сонэ до панла кар китанз шинари жун ян лотг жагцгситан до пан кани натай ргому маониго чони хчукко суязин роджи серкоджи онха до паула канжар сонтан ро матавз тонита шело ре масон ерогом зонтан та чинго маниг лодогсни мачва тарунго манига зардтгдгшали мониг тэнда чо мосух солг чэнзгра мончан чалг чэзгэ нунда котхаян до зишанарата рон сон сиуна жгтанз тонита ё рон ё кринжо гучда ронгзи орушоло чомунчко чомашу боргони до зишанара шелогзи а чондо мурон чомбуз даржэгия ни мазг шогого до зишанара тонита тонита шелого шелого жонго ёно сиу тосажгтай кэрге масани машида тонита варкдета жон сиу нани вотай на долвз гатай каргачи соз тонита жо шелого тарон сиу нанану тарон жого рендоли ё кризой ама ри марго кахира ни жон критонта зи ама ри марганэр дэкко го каши танс тенда шелого зи ама чире масана чэркура ни ой маниг лёрон гэ хасая то зишанара амагу не ви чёрку танта селон селом арушёло селон тан чэракута чи жонна хона мшага то зишанара тэнита село тэнита село гэзи оя зи танта сионанану тарон жогэрен доли на хану долуз гэн танта маниг сарчэг дал тэнита амагу лидай оманига тёну та самадэнара тачиндар авжигдан оманиги чэзгигуна то жишанара шэлэ хчэгнэр дэк ама 就是帮忙的人，军用的嘛人，你人家有瓜子么？只能打裤头烟，都是啥呢？都是

Барнин ченуран ганин ченугар нью дозу марчирджу тахвена мечартав дала сукваг нью дозу марчирджу даян шиг цамаг замнине гони тондагзгри там дурчали шанан ацу мне сатын сызгин там мне цекнгу карчала мапсу дга суг дгна чин хелу кга суг нан халын ергун ченили там бамбын бомбун иинунд та чамо хотап де тамган суваз де чиккан суваз яна денчиккан суваз кечедела дедана таранын ажи хамжур нигзгона яна

0: Редина варкум делесин татун кандай нянкын дуку книга капртан дуку тана гаси дуку на нига капр нилензгил. Я дуку демо.
1: Демо таси демо ина.
0: Демо демо.
1: Адо шозка бензи адо маку тара.
0: Теренг лесин дага ситхумин цамжи лагчи штейку калава памар танзин галани гун арун нартил тартил ресине мала саразгин го.
1: О, я, куатин че. Та чора сен дома чотона чесон бухто и ликун сосого лиши мана юна эспали дейтон не хабык газгылык чекорни
0: оя кодинчи
1: але тамай та дезе намба юна кали дейтон же четы хабык газгылык чекорни
0: я
1: ле нянка юна чекорни ен
0: аре
1: тамазгы муна де ка андыгы яндыгы чумактыңа
0: андыгы яндыгы
1: оле
0: Ya, tena kau jimi lesna kau dulu lagu.
1: Oh, ya, kau tenche.
0: Ya, demo.
1: Ya, demo.